0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: только на новом радио.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Чем любовь, то не боль, то не яд. И не сжимается фактически рестарт.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
2: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей. Музыкастер.

с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на moose.newradio.ru. Новое радио.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Дождь. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 10, плюс 12 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба.
2: Реклама.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
9: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
10: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная, 101. Телефон 45 15 85.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20 66 66.

банально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Ковалевым.
1: Всем привет, это Ася. Слушайте мою новую песню «Сильно так» на новом радио. Ближе, ближе.

0: Новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
2: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в мае средство для мытья посуды капля Vox 500 грамм или жидкое мыло Абсолют 250 грамм всего по 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б. 54-70-29. Не является публичной офертой. Указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
2: Jetour Silver, Магнитогорск.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
6: Даунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
7: Предложение ограничено.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20-66-66.
8: Слушай,
10: новое.

0: Трэш-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Трэш-ток.
1: Супер-новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Трэш-ток.
1: Трэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Дождь. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 10, плюс 12 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Реклама.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Город не ждет. И тормоза тоже.
4: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66.
6: Новое

0: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.
1: Давай станцуем вместе этот последний танец и разойдемся по сторонам.

0: Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
9: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.
12: Новое.

0: радио.
1: Новое на новом.
2: Всем привет, это Алекс Лин. Слушайте мой новый трек «Целый мир» на новом радио. И пусть в жизни каждого будет человек, готовый подарить вам целый мир.

0: Утреннее шоу «Один плюс один». Утро на грани.
1: Верните Райтрауна, уже пишут. Да. Все поздно, доигрался этот мальчишка.
2: Фига себе.
1: А тебе, Артем, не сказали, что у нас немножко замена в шоу?
2: А, все, ладно, я тогда можно домой пойду?
1: Давай, на связи. Спасибо тебе за эти годы.
2: Все, хорошо, класс.
1: Обязательно мы в каком-нибудь проекте пересечемся.
2: Все, ладно, все, давай. Пойду дальше домой слушать группу Iron Maiden.
1: Артем Селиванов, классный парень.
3: Да все, уходи уже.
4: Я уже тогда начал понимать, что жизнь куда-то не туда катится, когда я ехал в метро.
1: Неблагонадежно выглядишь. С тобой чокнуться можно. Все, да. Допрыгался рыхлый. Все, да. Все, начальство услышало.
2: Имея не храним, потерявши плачем.
5: Да.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один».
6: То самое шоу.
1: Да, это мы вас обхитрили, объегорили, подкузмили. Вообще. Это прикол, вы чё?
3: Если у вас история похуже, даже не рассказывайте ее реально.
0: На новом радио.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Дождь. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 10, плюс 12 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба.
2: Реклама.
3: Реклама.
2: Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе СУПНР.
8: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.
11: Новое.

0: на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио. Реклама.
1: Знает каждый автолюбитель, как важен хороший обзор водителю. Стекла приводим в порядок нередко. Нужно купить антидождь и салфетку. В сети магазинов «Милый дом» салфетка автомобильная замшевая в тубе 159 рублей. Аэрозоль «Антидождь» от 169 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмон». «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО Silver Auto Plus.
5: Jetour Silver, Магнитогорск.
6: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
8: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда! 1 июня в День защиты детей на целую пиццу скидка 20%.
10: Телефон доставки 58-11-58.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.
13: Новое

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Реклама. Реклама. В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Город не ждет. И тормоза тоже.
4: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Лето начинается в Березках. 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО. В два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
8: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето на пороге, а с ним и время для вкусных предложений. В фирменных магазинах Ситна рулет куриный всего 189 рублей 90 копеек. Идеально для завтрака или пикника на природе. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 2 июня. Ситна. Свое, родное, свежее.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.

0: всегда. Реклама. Реклама.
1: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня в День защиты детей на целую пиццу скидка 20%.
5: Телефон доставки 58 11 58.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
9: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.

скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкасти».

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Муз-ТВ приглашает.
3: 6 июня.
2: Москва.
3: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ 2026.
3: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
2: Лайф-арена.
3: Премия Муз-ТВ «Движение».
2: Категория 16+.
4: Новое радио.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Дождь. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 10, плюс 12 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба.
2: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
3: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе СУПНР.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.
8: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.

0: радио.
1: Зелен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: ТикТок.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Фреш ТОК.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Фреш ТОК.
1: Фреш ТОК. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Трейдери 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Снова солнце красное на небе высоко. Снова дышится свободно и легко. Если за зиму от теплых дней отвык, собирай друзей и срочно на пикник. В сети магазинов «Милый дом» решетка-гриль в ассортименте от 219 рублей. Жидкость для розжига с лютым 500 мл 42 рубля. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Хотите уехать в путешествие?

0: Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б. 54-70-29. Не является публичной офертой. Указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
1: Jetour Silver, Магнитогорск.
2: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
3: Телефон доставки 58 11 58.

0: Радио.ру.
1: Новое на новом.
2: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». Слушайте мой новый трек «Малахит» на новом радио.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь.

0: А ты отдыхаешь?
1: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru.

0: Реклама.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.

0: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
1: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Таунхаусы в поселке Молодежной по цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50, телефон 43-81-50.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
4: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето на пороге, а с ним и время для вкусных предложений. В фирменных магазинах «Ситна» рулет куриный всего 189 рублей 90 копеек. Идеально для завтрака или пикника на природе. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 2 июня. «Ситна» – свое, родное, свежее.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.

0: radio.ru. В Магнитогорске 12.
1: Новое радио.
2: Это ведь в такую рань нужно еще и народ как-то веселить, когда сам толком не проснулся. Да, доброго утра всем. Даже если на твоих часах уже начало 7 вечера, Дальний Восток, привет тебе. Отдельная суббота. Это вот настоящее, полноценное весь день доброе утро. Вадим Данилин здесь на весь день. Будем куковать вместе.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. mus.nuradio.ru.

0: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: Самокаты Rush Action.
2: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
3: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня в День защиты детей на целую пиццу скидка 20%.
5: Телефон доставки 58 11 58.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
10: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
9: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
11: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе СУПНР.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20.

0: Дима Билан, болен тобой, суперхит на новом. Ну и пара, наверное, утренних новостей тебе в уши. Ученые почти победили храп всего одной таблеткой. Да. Они испытали препарат против апноэ сна, который поддерживает дыхательные пути открытыми во время ночного отдыха. А в ходе тестов симптомы снизились на 44%, а у части пациентов исчезли полностью. Вот, как раз-таки это одна из тех самых больших проблем, от которой многие в субботу, казалось бы, прекрасный, шикарный выходной день, если, конечно, тебе не на работу, очень резко с ранья пораньше портится настроение. Согласись, очень скоро продолжим.
1: Один плюс один. Утро на грани.
2: Следующие новости. Кирилл Калинин в прямом эфире Нового радио открыл обувную. Посмотрите, как он переобувается. Прям в прыжке.
3: Да все. Я, кстати, на Луну летал и на Марс. Да, да просто сейчас уже, сейчас уже не летаю, но вообще да.
2: Короче, ты продолжаешь спасать другие миры.
3: Да, продолжай думать о других.
4: Супермен из Раменского.
2: Да, да, да. От слова рамен.
3: Видите, какой я ветреный мальчишка.
2: Плохие новости для девушек, которые целуются с Кириллом.
5: Я держу чих до конца поездки, чтобы захлопнуть дверь и тогда чихнуть, а то вдруг мне водитель рейтинг снизит.
2: Мужчина разорвал глотку
3: тому, кто чихнул.
2: Он работал в такси и вез Кирилла.
5: Мега-чих знаменитый.
2: Турбо-чих.
5: Нехорошо, все подумают, что я шизик. А я так и есть. Ну ладно.
1: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на Новом радио.
2: И это человек, который еще 2 года назад в рубашке на работу ходил.
5: Да, смирительный.
1: Реклама.
6: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
7: Валюта получения перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России 03166К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, Украина, 102-540-29-68, категория 6+.
6: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
8: Дэнни!
9: Как? Катастрофа!
10: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
9: Я своего друга в обиду не дам.
10: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня. 6+.
11: Ура, премия!
2: И мне пришла.
11: И мне.
12: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
2: О, да.
13: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
14: Лига чемпионов. Финал. Только Вокко. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19.00. Эксклюзивно Вокко. 18+.
15: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
16: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
17: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
18: Категория 16+.
19: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
20: Столько условий.
21: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
22: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
23: На

0: Итак, прекрасная команда зверей. Суперхит в эфире. Но почему-то сразу вспомнился мем. Помнишь, наверное, да, видел эту картинку, где в кровати спит девушка, волосы в разные стороны, лицо обезображено какой-то гримасой, сопля свисает, плавно переходит в слюну, и все это одной висюлькой на простыню. И подпись: «Люблю ее всем сердцем». Вот это вот. Помните, да, этот мем? Найдете, если скиньте, пожалуйста. Ну, а обычно неудачная фотка с таким лицом получается, которую ты удаляешь потом. Я не об этом сейчас в эфире, хотя тоже об этом. Да, приятного аппетита, если сейчас завтракаешь, обедаешь или ужинаешь. Что я хотел сказать? Ребятки, давно я по утрам в выходные не работал. 7 дней как назад. Очень долго. Свою любимую рубрику хочу провести. Что я вижу прямо сейчас? Знаете, да, эту рубрику? Вы фоткаете то, что вы сейчас видите. Вы прямо перед своими глазами. И скидывайте в наши социальные сети, в наш чат. Договорились? Давайте, скиньте. Я буду все это наблюдать. Соответственно, молчать в эфире. Ты будешь наслаждаться суперхитами, суперновинками, и все будут довольны. Давайте. Что я вижу прямо сейчас? Фоточки свои в наш чат. И кидайте. Да.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске пасмурно. Дождь. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 10, плюс 12 градусов. Атмосферное давление 718 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама.
4: Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
9: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.

0: Магнитогорске час дня.
1: Новое радио. Спасибо за фоточки категории, что я вижу прямо сейчас. Продолжайте скидывать. И традиционно большинство сейчас за рулем. И я надеюсь, вы едете радостно и весело отмечать выходные, а не в позе сломанной березы полой сорняки. Суперхиты, суперновинки нового радио бери с собой. У нас здесь весело будет. Скоро. А пока здесь я, Вадим Данилин.

0: еще раз спасибо, хочется сказать, за фоточки, которые присылаете. Просто там люди свою готовку присылают, блины и всякое такое. Блинов захотелось очень сильно. Я кормом закупился с утра пораньше. Но я называю эту еду, вот готовую еду, это корм просто. Потому что отчасти вкусно, отчасти невкусно, отчасти дорого, отчасти вообще бессмысленно и почти просрочка. Вот, секунду.
1: Ставим песни, крутим треки.
0: И как бы и наедаешься, не наедаешься всем вот этим вот. Ну, еда есть, и ладно. А тут домашний. Представляете, блины. Сегодня, кстати, день окрошки отмечается. Я не буду об этом вообще никак упоминать. Извините. Я не хочу про окрошку говорить. Она у меня уже поперек горла стоит. Об этом чуть позже расскажу, кстати.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.newradio.ru.
1: Так, ребят, меня тут на шашлыки внепланово пригласили, поэтому все, эфира не будет, будет только музыка в эфире. Всего хорошего. Я на шашлыки умчал, как и

0: Это Нюша, ее сильные девочки в эфире нового. Девочки, новость подоспела. Вас всех касается. Всех замужних, кто живет со своими молодыми людьми. Короче, смотрите, оказывается. Это не я говорю, это новость говорит. Женщинам оказалось полезнее спать отдельно от мужчин. Да, не мужчинам от женщин, а женщинам от мужчин. Сомнологи выяснили, что женщины, которые спят в собственной кровати хотя бы несколько дней в неделю, в собственной кровати, слышь? Ладно. В кровати хотя бы несколько дней в неделю в среднем живут на 7 лет дольше и реже сталкиваются с проблемами сердца и преждевременным старением. Раздельный сон хотя бы 4 дня в неделю снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, уменьшает признаки преждевременного старения, и всего через месяц раздельного сна у женщин улучшается состояние кожи и исчезают темные круги под глазами. Вот. Не будешь та самая панда. Все из-за эффекта материнского мониторинга. Даже в глубокой фазе сна женщина подсознательно отслеживает дыхание, температуру и движение партнера, что блокирует выработку мелатонина и гормона роста. Это и убивает весь организм. Девочки, хотите прожить дольше своего мужика и оставить все наследство себе? Кто о чем обшивая бани? Спите отдельно от мужчины. Хотя бы 4 раза в неделю. Все понятно?
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов.
3: И Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Залог здоровья – чистота.
6: Порядок в доме – красота.
5: Каждый, кто имеет дом, чистоту наводит в нем.
7: В сети магазинов «Милый дом» универсальное чистящее средство «Прогресс» 1 литр от 72 рублей. Сверхпрочные пакеты для мусора «Биг Сити» от 155 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом» – все нужное в нем.
8: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. «Урал Профиль М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. «Урал Профиль М». Надежный металл для вашего строительства.
10: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте «Джетур Дэшинг». Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в «Сильвер». Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение «Каска» реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Сильвер Автоплюс».
11: «Джетур Сильвер», Магнитогорск.
12: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Трейдели 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня в День защиты детей на целую пиццу скидка 20%.

0: Доставки 58-11-58.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
1: Новое

0: жизни.
1: Если сейчас провести опрос, чем славен твой город на всю страну, я думаю, что Владивосток, наверное, нервно сидел бы, поедал попкорн в сторонке, потому что все прекрасно знают, что главная достопримечательность, это, конечно, так назвать, главное, что есть в Владивостоке, это что? Правильно. Группа «Мумий-тролль». Вот,

«Елка» и «Суперновинка» прочее в эфире «Нова». Там среди фотографий, которые я просил прислать, категории, что я вижу прямо сейчас, люди, оказывается, так же, как я, работают. Я думал, я один на всю страну работаю, а нет. Люди тоже работают. И среди прочего, сварщик, по-моему, там затесался, и я сразу вспомнил новость про сварщиков. Ну, я не знаю сейчас. Сварщикам, наверное, не нужно слушать эту новость, чтобы не разочароваться. Сварщики стали одной из самых высокооплачиваемых профессий в России. Об этом пишет финансовый университет при правительстве Российской Федерации. На крупных объектах их зарплата доходит до 500 000 рублей в месяц. Больше всего сварщики получают в нефтегазе и атомной энергетике. А как попасть в нефтегаз и атомную энергетику, скажите мне, пожалуйста? Вопрос риторический, кстати. Наверное, никто не знает. Даже сами нефтегазы и атомной энергетики не знают. Так, Джонни, добро. И не только. Очень скоро в продолжении темы суперхитов, суперновинок на новом. Так, о работе больше ни слова. Пока что.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Реклама.
4: Галя, у нас отмена!
5: Какая еще отмена?
4: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
6: Акция для ИП и ЮЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
7: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
8: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
9: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы? Поднимут над головой новые чемпионы Англии. ПСЖ «Арсенал». Сегодня в 19.00. Эксклюзивно «Вокка». 18+.
11: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
12: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
13: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России, номер 3166К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-02-29-68, категория 6+.
12: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
14: Дэнни! Как? Катастрофа!
15: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
14: Я своего друга в обиду не дам.
15: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня. 6+.
16: Новое радио. Я не

0: Иван и Михаил Засеткевич, а вместе группа «Добро вечерами». Суперхит на новом. Кстати, парни, пипец какие культурные. Вот, вот реально культурные. И очень-очень скромные. Приходили на нашу премию. Извините, а где у вас здесь можно воды попить? Извините, а где... А чай можно у вас взять? И вот это вот все. Думаешь, блин, ребят, вы звезды номер один в России. И такие вот... Хотя, с другой стороны... Не, молодцы, ребят. Привет, так вам огромный. Далее по плану в эфире у нас на новом радио должна была бы звучать Ирина Дубцова. Но я решил, что это время я посвящу одной из главных тем этих выходных, а именно, как быстрее прийти в себя после бессонной ночи, которая была у тебя вчера на самом деле. Первое пишет, ты потом мне еще спасибо скажешь. Ты вот можешь песню взять, скачать и послушать, а как прийти в себя после бессонной ночи, фиг тебе кто скажет об этом, да. Значит, слушай, как быстрее прийти в себя после бессонной ночи? Первое, что стоит сделать после пробуждения... Это выйти на яркий дневной свет. Даже 10-15 минут на улице или на балконе помогает внутренним часам понять, что день начался, и уменьшается сонливость сразу. Второе. Кофе принимать через час после пробуждения, а не сразу. Это будет лучший эффект, и не захочется тебе спать в течение дня, хотя у тебя сонное состояние будет. Через час после пробуждения. Третье. Не спать днем, как следствие второго. И четвертое, ни в коем случае не пить энергетики. Вот четыре правила, по которым, если ты вчера лег спать сегодня, то будет нормально у тебя все и с состоянием, и с эмоциями. А не как у меня сейчас. До сих пор проснуться почему-то не могу. Но это другая история, скоро продолжим.
1: Новое. Новое. Реклама. Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.

0: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20-66-66.
5: Слушай.

0: Здравствуйте, это выходное шоу. Меня зовут Макс Астахов. И, как говорится, пост сдал, пост принял. Дмитрий Лапиков отъехал. Вадим Данилин снова закрывает субботу.
1: Здравствуй, мой друг.
0: Здравствуй, здравствуй. Снова приятный человек. Ну, когда вы слышали от него такие приятные слова-то, а? Никогда, получается. Ну, не знаю, на выходных он, видимо, немножечко другой. А у нас хорошее настроение. Мы сейчас обсудили, что зарплату получили, и все такие довольные, счастливые, несмотря на то, что работа застала и в субботу.
1: Меня вот сейчас буквально полчаса назад позвали слушатели на шашлык.
0: О. Говорят,
1: приезжай на шашлык.
2: Поедешь?
1: Один сможешь вот с этим совсем справиться? Часа на три, наверное. Там еще у нас кто-то подтянется сегодня, да?
0: Да, кстати, сегодня будет гостевой эфир, как мы понимаем. Нет, ну, ты можешь после шести сразу мчать.
1: Спасибо.
0: Или после шести уже неинтересно.
1: Лже-коллеженька. После шести уже там делать нечего просто.
0: Ну, знаешь, погода сейчас не то чтобы прям кайф для шашлыков, между прочим.
1: Успокаивай себя, успокаивай, да.
0: Я просто смотрю, что даже многие артисты сегодня концерты перенесли из-за погоды. Хотя в Лужниках сейчас вот происходит вообще какой-то невероятный баскетбольный фестиваль, и спортсменов дождь не пугает. Я, кстати, вот за кадром тебе чуть рассказал. Вчера я, например, вел гольф-мероприятие, вечернюю программу, и там тоже были ребята, которые с самого утра до самого вечера играли в гольф, и их тоже не напугала погода, потому что они играли и в дождь, они играли и в град, у них пошел вчера где-то в Московской области, там на севере. Ну, ничего, не испугались, да играли. Я хоть вообще увидел, что это такое для меня, человек, который приехал из Магадана. Слово «гольф» — это что-то вот по телевизору из какого-то классного американского фильма. А оказывается, это очень даже прикольно. Я клюшку подержал.
1: А чего там в Магадане вместо гольфа у вас что было там?
0: Ну,
1: клюшкой замерзшее говно вот это вот кидали?
0: Да.
1: По снегу.
0: По-любому, ты знаешь, фестиваль «Веселый коровяк», который в Перми проходит, да?
1: Конечно, ежегодно.
0: Вот это наша история, конечно. Все, что связано с коровьими лепешками, конечно, Пермь, Магадан, добро пожаловать. Это вам не Москва. Хорошее настроение у нас. Надеюсь, у вас тоже оно будет. 3 часа. Макс Астахов, Вадим Данилин вместе с вами.

0: Это выходного шоу Макса Стахов, Вадим Данилин. И я почекал во всех интернетах, социальных сетях, что сегодня, во-первых, день окрошки. Вадим, ты как с окрошкой? Дружишь, уважаешь, любишь?
1: Она уже, ты знаешь, эта тема поперек горла только потому, что это споры, которые будут длиться просто вот сколько существует человечество.
0: Мне споры кажется, о чем?
1: Споры, на чем делать окрошку.
0: А, ну это, конечно,
1: квас,
0: классическая
1: кефир,
0: история.
1: Кефир, минералка или что там еще добавляют, что-то другое, извращенцы вот эти.
0: А ты новость не слышал, что неделю назад в Москве где-то стали делать ее еще и на кокосовом молоке в стиле том-яма? Вы бы видели лицо Вадима сейчас. Да. Кстати, вы можете его увидеть, зайдите к нам на трансляцию.
1: Лучше не надо. Можно его так вот прикроюсь просто. Ну, суббота, да что ты издеваешься?
0: Ну, конечно, можно. Хочешь, прикрывайся. А если у нас такая кулинарная история пошла, то мы и решили, а что, собственно, тем такую-то и не завести. Вот что лучше, заказывать готовую еду или все-таки готовить самому? Если у тебя есть свое мнение, я уверен, что у тебя оно есть, залетай к нам в социальные сети и, конечно же, пиши, что же лучше для тебя. Ты готов? Дома?
1: Да, готовлю. По выходным готовлю, на работу еду себе.
0: Вот, ты только хотел сказать.
1: Ну, только ради удовольствия и заняться чем-нибудь вот руками там и так далее.
0: А,
1: то есть
0: вот.
1: Мне, да, а в остальном удовольствие мне это не приносит.
0: То есть потом, когда ты ешь эту еду, это не совсем прикольно получается.
1: Я ем эту еду, знаешь, у меня какая фишка, я не знаю, как у других, мне невкусно то, что я готовлю. Другие хвалят, а мне самому невкусно. Поэтому я ем через силу. Тем более я сейчас на ПП перешел.
0: Ничего себе.
1: Вот это вот все, да.
0: А что ты решил?
1: Ты знаешь, тебе 30 лет же, да?
0: Да.
1: А мне 46, под сраку. Я тебе, кстати, мы уже договорили, что я тебе в отцы гожусь. Вот. После 45 спасательный круг появляется.
0: Вот
1: вот,
0: ну,
1: да, и от него нужно избавляться, потому что он очень вредный, висцелярный жир, который
0: все,
1: окутывает все. И вот от него нужно избавляться, и я сейчас ем бурый рис, там гречка,
0: вот
1: все. Ну, то есть приходится самому готовить.
0: Но спасатели на самом деле с тобой бы не были согласны. Спасательный круг на море скоро всем как бы помогает, наоборот.
1: Нет, то, что я не тону, это факт. Да, там не будем уточнять, почему, по какому поводу. Но вот приходится самому готовить только потому, что я на ПП не.
0: Блин, ну ты хорош.
1: Муку отказался от муки, от сахара. От чего-то еще отказался. От секса отказался.
0: Это тоже к здоровью, да? Пабли, получше, чтобы было.
1: Да, дико его знает. Давай на следующих выходных посмотрим.
0: Давай обсудим эту историю. Итак, тема эфира. Заказывать готовую еду или готовить самому? С вами Макс Астахов и, видимо, мой отец Вадим Данилин.
2: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.

Radio. Uradio.ru. Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей. Музыка.

0: обеспечена. Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
0: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
6: Новое

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Выходного шоу Макс Астахов, Вадим Данилин. Всем привет. А нет такого ощущения, что сейчас вся Москва абсолютно в Стамбуле. Я вот по социальным сетям смотрю, все поехали на концерт Kanye West. Наш Эвелин там вообще пляшет везде.
2: Я посмотрел ее сторис, и там такая прям...
1: Что?
2: Такая королева.
1: Но это правда.
2: Да, такая прям...
1: Королева.
2: Это все, что я могу сказать словами. Вот это, знаешь?
1: Ты обалдел.
2: Да, конечно.
1: Ну, действительно, сейчас как будто бы вот в Москве остался только я и Вадим. Потому что, ну, я смотрю направо, смотрю налево, смотрю из окна, но вообще других людей не наблюдаю. А все мои знакомые, они с ума сошли. Все заводили какие-то карты в разных банках для того, чтобы купить билеты на Kanye West, для того, чтобы туда поехать. Платили там тысячи денег для того, чтобы отель проживания в Стамбул улететь. Собирали мини-группы автобусами, просто выезжали. Я сейчас смотрю, такой, блин, как будто бы Турция, Стамбул в данный период времени для Москвы один большой детский лагерь. Все комьюнити. Вот музыкантов, артистов, пиар-менеджеров, радиоведущих, просто ведущих, они все там. Я смотрю на это все через интернет и нет, не завидую. Никому ни разу не завидую.
2: Там, кстати, сразу несколько концертов сейчас проходит одновременно в одни выходные, и там народу в Стамбуле просто вот не дыхнуть, не сам.
1: Да, ты абсолютно прав. Ну, а я что? Я могу похвастаться тем, что я сходил, например, вчера на фильм «Майкл Джексон».
2: Ну, кстати, да.
1: Очень прикольный, очень красивый, очень энергичный, завораживающий, такой достаточно биографичный фильм, но это история про становление Майкла Джексона. Про его семью, про музыкальную группу, которая была внутри его семьи, Jackson 5, то есть Майкл Джексон, его четыре брата, отец, который руководил всем этим, как он выбирался из бедности и потом уже как стал вот этой большой мировой звездой. Ну, конечно, вот когда он нашел вот этот свой образ, рассказывали его мысли, что он хочет быть человеком-загадкой, что он хочет абсолютно перевоплотиться. Очень интересно это наблюдать. Ну и концертные номера вот эти невероятные.
2: Я тут читал слух о том, что хотят сделать фильм, трансляцию фильма на стадионе «Динамо», приуроченный к 30-летию выступления Майкла Джексона в Москве. Оказывается, в 96-м году выступал в Москве на стадионе «Динамо», и хотят вот на 20 или 25-тысячную вот эту аудиторию вести трансляцию этого фильма. Ну, я не знаю, откуда слух, и правда это или нет.
1: Стадион «Динамо» — это ВТБ-арена?
2: По-моему, да.
1: А, ну все. Ну, было бы прикольно. Я просто не помню, как там расположены ближайшие дома, потому что меня обычно очень сильно веселит, когда идет просмотр футбольного матча, кто-то не попал и где-нибудь рядышком на крыше просто смотрит со стадиона всю эту историю. Был,
2: там через дорогу высотка вот эта вот стоит. Там дофига сейчас высоток понастроили.
1: Поэтому, если вы живете возле арены, я вас поздравляю, можете не смотреть. Да. Можете в кинотеатр не ходить, все у вас будет и так, в жизни хорошо. Ну, это знаешь, как есть ребята, которые из балкона смотрят салют.
2: Ну, я так смотрю.
1: Ну, классно. Ну, типа, у кого есть вот обзор салют, на салют?
2: Во дворе запускают, потом хочется руки-ноги им просто поотрывать вот это вот среди ночи.
1: И оторви им все.
0: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.

0: Привет, это Макс Астахов и Вадим Данилин. Тема эфира: а что, собственно, лучше, готовить самому или же заказывать еду готовую непосредственно? И вот кто-то пишет, что заказывать готовую еду — это отстой. Мальчик мой, дорогой, ты просто жизнь не понял. Это, знаешь, когда тебе не нужно мыть посуду, тебе не нужно покупать продукты, тебе не нужно париться ни о чем. Ты можешь даже из этого пластикового контейнера ее не доставать, можешь разогреть прям там, взять эту пластиковую вилочку, и все, и тебе абсолютно все нипочем. Это экономит столько времени. Это, знаешь, ты сразу можешь на контейнере прочитать, сколько там белков, сколько там жиров, сколько там углеводов. Супер удобно. Ты пока сам приготовишь, все это посчитаешь, но с ума сойдешь. Как ты, кстати, посчитаешь себе вот калории?
1: Я не считаю. Я просто от продуктов отказываюсь.
0: Все. Окей.
1: Потом... Вот скажи, что ты живешь, что ты холостой. Не говоря, что ты холостой. Это вот сейчас монолог был Макса по поводу того, что там контейнер разогреть, посуду мыть не надо и все вот это вот. В этом есть иногда цимес, иногда этого хочется.
0: Разогреть всю эту историю?
1: Пожарить, там мелко порезать. Ты знал, что в зависимости от того, как на какие куски по размеру ты порежешь огурцы и помидоры, будет меняться вкус салата?
0: Нет.
1: А вот знай теперь.
0: Вау.
1: Да.
0: И что лучше, крупнее или меньше?
1: Мне нравится мелко. Mm-hmm. Мне нравится мелко, да, потому что там смесь идет. А когда ты большими кусками нарезаешь, там уже вкусы выделяются. Огурцов, помидоров и всякого такого.
0: Блин, ничего себе, ты мне открыл только что целую вселенную.
1: Да.
0: Но знаешь, у готовой еды, которую ты постоянно заказываешь, тоже есть определенные проблемы. Я, например, насмотрелся на Калинина и на Райтрауна. Они долгое время заказывают спортивную еду, где у них все по рациону прописано.
1: Да.
0: И я тоже стал так делать на протяжении 3 месяцев. Оно приходит в огромной коробке. У тебя там...
1: На неделю.
0: Да-да-да. Вот 5 блюд условно в день. И вот тогда я сошел с ума. Я такой, я мусор так часто в жизни не выносил, потому что у тебя огромная коробка. В каждой коробке по 5 упаковок. Ты только поел, тебе это все надо выкинуть. 3 упаковки закинул в мусорное ведро, оно уже переполнено. И ты такой, лучше готовить самому, как будто бы, чем все это терпеть.
1: А я эти коробочки споласкивал и одну в другую складывал. Вот так вот потом. А потом за раздельный мусор я же все-таки еще топлю.
0: Да?
1: Нафига свободного времени, да, у меня проблем много всяких в голове. Вот, поэтому я за раздельный мусор и отдельно эту всю кипу такую, знаешь, 2-3 недели наберется, ну, в день по 5 блюд, несу это все в пластик, скидываю это все.
0: У меня как-то подруга тоже встала за раздельный мусор, и я первый раз увидел 1 000 000 бутылок дома, которые там пластиковые, которые она мыла для того, чтобы потом... все это в отдельную корзину сдать.
1: Угу.
0: Ну, выглядит странновато, когда у тебя вся кухня просто забита всей этой историей.
1: Подожди, одно дело быть за пластиковую посуду, там за раздельный мусор, другое дело мусор не выносить, как твоя подруга.
0: Согласен, ладно, тоже странновато.
1: Ну, я так понял, ты за покупную еду.
0: Ну, да. Нет, если мне кто-то ее приготовит, я в целом буду очень рад. И скажу, да, я за непокупную еду. А вот в целях экономии времени, конечно, да. Конечно,
1: нет, в целях экономии времени, знаешь, хочется и рыбку съесть, и косточкой не подавиться.
0: Это правда.
1: А с другой стороны, ты знаешь, заказная еда хорошо, а ты же не знаешь, что ее готовят.
0: А если в нее плюнут?
1: Вот с языка снял только что вот эту самую.
0: А вот с языка мне плюнули. Но видишь, мне живется легко, потому что я не знаю. Если бы, знаешь, я покупал еду, на которой написано «мы в нее плюнули», тогда бы я задумался. Об этом. А так, ну, плюнули и плюнули, я об этом никогда в жизни не узнаю. Мне хорошо живется. Вы снова заходите на трансляцию, Вадима, не передавая выражение лица.
1: Не надо, я просто с каждой недели все больше офигеваю от тебя.
2: Максимально выходное шоу. Реклама.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
4: Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на Тбанк.ру.
7: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
8: Лига чемпионов. Финал. Только «Вокка». Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». Сегодня в 19:00. Эксклюзивно «Вокка». 18+.
9: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
4: Все сложится с новым кроссовером Canon T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Canon T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
10: Цена действительно на модель Canon T4L. Комплектация актив 2026 года.
11: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
12: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
13: О, Умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
14: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
15: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России номер 3166К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-29-68, категория 6+.
14: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
2: Шоу «Лэб» с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыканты «Термейтс». Секретные звездные гости. «Лолита». Юрий Лоза. Татьяна Буланова. Айова. Дмитрий Журавлев. Сироткин. Тося Чайкина. Крем-сода. Эй-Йола. Найк Борзов. Александр Рева. И другие. Новое стадионное шоу «Лэб». 13 июня в Москве. Билеты на кассир.ру.

0: на новом радио. С 12 до 3.
1: Привет-привет, здравствуй-здравствуй, это выходного шоу Макс Астахов, Вадим Данилин, и мы сегодня обсуждаем, собственно, что лучше, готовить самому или заказывать еду, и тут есть комментарии, заказываю только пиццу или роллы, готовлю сама, как умею, и дешево, и от греха подальше. Добрый день, ну не знаю, как раз таки роллы это вообще не от греха подальше, сколько людей трафанулись этими рисовыми котлетками с рыбой.
2: Не, на самом деле, люди такие, ну, типа, от греха подальше, но я не встречал ни одного случая, ну, может быть, один на сотню, когда человек реально травился этой едой заказной. Mm-hmm. Все нормально было. Я не знаю, где вы заказываете, у каких бабушек.
1: Там, это хороший вопрос.
2: Вот. Ни одного случая, когда там, знаете, радуга изо рта или там вот это вот тело делает скриншот, боишься чихнуть и всякое такое вот это вот. Не было такого.
1: Все нормальная
2: еда.
1: Я знаю, где можно заказать такую еду. По пути между Рязанью и Москвой, когда вот на вокзале берешь у бабули какой-нибудь пирожок с капустой. Ой, вот я тогда летел дальше, чем видел.
2: Серьезно?
1: Вообще, просто меня так прополоскало.
2: Ты напомнил мне, мы как-то брали машину, ехали из Москвы в Питер.
1: Да.
2: И тоже по дороге где-то на трассе заехали, ну, типа, самовар, чай попить из самовара, вау, диковинка, вот эти пирожки тоже. И вот на этих пирожках как раз-таки мы еле-еле доехали до Питера. Гнали, блин, волосы назад просто. Серьезно. Вот это был единичный, по-моему, случай вот в моей жизни.
1: Да.
2: А вся остальная заказная еда прекрасно, замечательно входит и выходит тоже замечательно.
1: Ну, не знаю, вы знаешь, у меня в Магадане прям это культ такой еды, когда ты из маленьких поселков едешь по трассе в сам Магадан, там все есть много достаточно различных придорожных кафе, но они настолько проверенные, не настолько трясутся за свою репутацию, что там, ну, тьфу-тьфу, ни у кого ничего не бывает. Потому что трасса одна, она длинная, проезжающих машин куча, людям надо где-то есть, и вот именно дальнобойщики и ребят, которые перевозят различные материалы, они являются постоянным сервисом и клиентом вот этих вот кафе и заведений.
2: А что там у вас на трассе продавалось в Магадане?
1: Да, все подряд.
2: Рыба,
1: хочешь манты, да, хочешь, тебе борщ сделают, пюре, котлет. Нет, ну такого нет, что тебя лося, знаешь, застрелили и сразу его пожарили и положили. Такого не бывает. Просто как везде. Просто
2: для меня Магадан, знаешь, как в свое время, я не знаю, Владивосток был. То есть это я только читал про него. Но я съездил в Владивосток и понял, что это лучший город. Извините, Санкт-Петербург, мне, пожалуйста, лучший город у нас в России. Вот, самый, что есть, красивый.
1: А чем тебя так зацепил именно?
2: А фиг его знает. Он на гористой местности,
1: да,
2: находится,
1: да.
2: Вот это все. Их говор вот этот вот.
1: В Владивостоке?
2: Да.
1: Чуть вот
2: там, да, они очень быстро говорят, на самом деле. Все очень быстро говорят. Количество машин на душу населения.
1: Это правда.
2: Вот это вот все.
1: Ну и плюс океан.
2: Пробки. Океан, вот. И там на придорожных продают, там, ну, практически все продают. Тоже вот рыбу, икру там могут,
1: да,
2: продать.
1: Да. Причем вот для местного населения Дальнего Востока, это здесь, там, в Москве или в других городах, ой, икра, деликатес, там вообще на завтрак ложками, вообще очень спокойно.
2: Я больше чем уверен, что они в маску, вместо маски делают, девочки.
1: На лицо?
2: Да, на лицо.
1: Я уверен, но не могу это доказать, да?
2: Да, кстати. Девочки, если кто-то делал маску икорную на лицо, скиньте фоточку, пожалуйста, в наши чаты.
1: Мы ждем.
2: В следующем части уже продолжим.
0: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь. Новое. Реклама. Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
0: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе СУПНР.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домещиков 10.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная, 101. Телефон 45 15 85.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20 66 66. Зацепи.

0: Здравствуйте, здравствуйте. Выходного шоу. Меня зовут Макс Астахов. Вместе со мной и маэстро Вадим Данилин. Дмитрий Лапиков вернется к нам завтра. А сегодня мы ждем еще и гостя. Ведь у нас сегодня будет гостевой эфир. Я как представитель адекватного вождения самокатов просто обязан рассказывать все новости, которые связаны с самокатами. Потому что сам катаюсь, никого никогда не сбиваю, но есть у нас и другие инциденты. Короче, подростки в Москве массово портят номера на самокатах для того, чтобы избежать штрафов и блокировок их аккаунтов. Вот такие вот дела. Тут просто показываю фотографию, все номера какие-то облезлые, пожухлые, номера оторваны, части отсутствуют. Хитрецы, получается. Ты катаешься на самокате?
1: Нет,
0: тебе не понять.
1: Я на роликах катаюсь.
0: А, ну да, точно. Ну, просто не знаю, для меня это самый удобный вид транспорта в пределах Садового кольца. Если куда-то надо, хоп, одной ногой прыгнул и полетел. А мы, кстати, между прочим, сегодня обсуждаем, а что, собственно, лучше? Заказывать еду или готовить самому?
1: А, подожди секунду. А ты катаешься на самокате по тротуару или по дороге?
0: По дороге.
1: По дороге?
0: Да.
1: Молодец какой.
0: Не-не-не, это же жесть. Это же жесть.
1: Ну, да скажи другим вот этим вот дебилам.
0: У меня... Я понимаю, о чем ты говоришь, потому что, ну, во-первых, по тротуару намного опаснее кататься. Люди тоже очень страшны сами по себе. Люди, которые ходят в своих мыслях, в своих телефонах, опускают голову вниз, и, конечно, ненароком ты в кого-то влезешь. Я всегда на дорогу спрыгиваю, потому что, ну, с машинами как-то хоть и переживательно, но все равно поспокойнее. Ты точно там никого не заденешь. В случае, если что, заденут тебя.
1: Это к вопросу, знаешь, у меня есть привычка ближе к лету, ну, наверное, со следующих, а нет, через выходные начну. На роликах катаюсь от Киевского вокзала и до Музеона. Ну, то есть это, я не знаю, километров 15.
0: Это дофига.
1: Да, это дофига. Я по набережной катаюсь.
0: Круто.
1: И в парке Горького по набережной там есть разделение четкое. Вот для пешеходов.
0: Да, да, да.
1: Вот для велосипедистов, да, роликов, да, и так далее. Так самокатчики, ты понимаешь, они лавируют зигзагами и так далее. И то есть приезжаешь найти дзен какой-то в этих роликах, в птичках и так далее. А находишь только сплошной негатив. Поэтому я самокатчиков терпеть не могу.
0: А вот эти вот люди, которые ходят по велодорожкам, тебе не бесят?
1: Очень бесят.
0: Они же тоже. А просто велодорожки почему-то в основном, они мягче. Вот даже в Лужники, если прийти, там они по выделенке, они такие, какие-то из какого-то материала прорезиненного. И там удобно многим ходить. И они не выкупают, что это велодорожка. И когда человек несется на полной скорости, ну, как бы там всякое возможно.
1: Если людей попросить, вот прямо сейчас попросить не ходить по велодорожкам, этого не будет.
0: Тебя пошлют куда подальше.
1: Должно пройти, я не знаю, минимум лет 5, наверное, чтобы люди приучили себя к культуре прогулок и хождения вообще.
0: Да, факт.
1: То есть одномоментно это не случится.
0: 100%, я с тобой согласен. И мне часто попадаются ролики, есть блогер, он часто передвигается на велосипеде. Так он каждый раз ставит себе огромный звонок, будильник, как это называется? Клаксон.
1: Клаксон.
0: И просто подъезжает в упор очень медленно и прям под духа на велодорожке нажимает кому-нибудь. Люди подпрыгивают, матерят его, обзывают всеми возможными способами. Да, радикально. Но, с одной стороны, он прав. Он едет по велодорожке.
1: Он мой кумир. Mm-hmm. Он мой кумир. Делаю так же. Сейчас полезно на маркетплейс заказывать себе клаксон.
0: Договорились. А даже... Как это говорится? Ловлю тебя на слове.
1: А страхую на что?
0: На что страхую?
1: Посмотрим.
2: Новое выходное. Это новое выходное.

0: Канала Шоу. Здесь Макс Астахов, здесь Вадим Данилин. У нас такое тут происходит вообще. Вадим почувствовал себя продюсером. Короче, некая девочка написала в аккаунт нового радио ВКонтакте по поводу того, что она начинающая певица, и она хочет, чтобы ее треки поставили на радиостанцию. Что сделал Вадим? Нет, он не стал писать ей гадости. Да, я понимаю, что это первый вариант, который пришел к вам в голову. Он сделал другое. Он просто позвонил ей с радиостанции и продолжает делать это прямо сейчас. Она взяла трубку, мы услышали от нее только «Алло, алло», но связь вот не случилась. Но Вадим...
1: Да, начинающая певица говорит, как попасть к вам в эфир.
0: Ну, алло. Легко алло. И просто, оказывается.
1: Алло, привет.
0: Ты нас слышишь?
2: Здравствуйте.
1: Ты нас слышишь. Это новое радио беспокоит тебя.
0: Вау.
2: Здравствуйте, да.
1: Ты только что сообщение нам оставила в нашей группе, как попасть к нам на эфир, написала, спросила.
2: Да, да.
0: Поздравляем, ты уже в эфире прямо сейчас.
1: Да, твоя звездная минута прямо сейчас начинается. Может, нам что-нибудь исполнить. Как тебя зовут, во-первых?
2: Меня зовут Анна.
0: А сценическое имя? Еще раз.
2: По нику Анна Айс.
0: Холодная получается Анна у нас.
1: Cold Ice.
2: Холодная, так сказать. Больше говорят жаркая.
0: Ага, а можешь нам, пожалуйста, продемонстрировать чудеса своего вокала прямо сейчас на всю Россию, если тебя не затруднит, потому что, ну, очень интересно.
1: Ты представляешь, ни с того ни с сего тебе сейчас будут миллионы людей слушать по всей России.
0: Минута славы получается.
1: Минута славы.
2: А как-то можно ли к вам на радио попасть? Я вот хотела бы это узнать.
0: Да ты уже на радио прямо сейчас. Мы хотим песню. К сожалению, только автотюн мы включить не сможем. А да. Так в целом можешь от души, от руск своей фигачить.
1: Ты можешь прямо сейчас спеть нам что-нибудь свое?
2: Да, могу.
1: А давай.
0: Только цензурная, пожалуйста.
2: Мы как цунами, огонь между нами сегодня. Ночью ты влюблен, давай замутим с тобой приватик сегодня. Ночью не уснем. Вот это припев.
0: Блин, круто, спасибо большое. Я вот после этого думаю, что перевозбудился.
1: Может, пригласим? А ты из Москвы у нас, Анна?
2: Да, я из Москвы.
0: А вот мы закинем эту историю нашей редакторской группе, обсудим, да. Туда-сюда, всю перетрем, но мы с Вадимом будем за тебя топить, потому что история на самом деле очень интересная. В любом случае...
2: Да, я хотела бы, извините, перебью. У меня 3 песни вышло в интернете. Одна, так сказать, на площадках, называется «Жара».
0: Все, договорились. Извини, я перебиваю тебя обратно. Если все случится, услышим тебя еще и в эфире с этими песнями.
1: На самом деле, все это, к чему мы сейчас начали, замутили. Ну, во-первых, интересно.
0: Во-первых, вау, такой, да. Вау.
1: Во-вторых, девочка интересная такая, своеобразная. Ну, на Бузову немного похожа. Начнем с этого.
0: Да? Я об этом говорю.
1: Да. Вот. В-третьих, мы напоминаем, что отборочный этап музыкастинга продолжается 9-го сезона. Если ты начинающий артист, у тебя есть свои песни, которые ты сам написал и исполнил, welcome, пожалуйста, muz.newradio.ru. Присылай туда свои треки. По осени у нас будут полуфиналы, и, возможно, ты получишь, во-первых, студийную запись трека, ротацию в эфире нового радио. Это услышит твой трек миллион. И многие другие плюшки.
0: У меня только один вопрос. Да. Когда последний раз в песне заслышал слово «приватик»?
3: Это новое. Выходное.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио. Реклама.
2: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО Silver Auto Plus.
4: Jetour Silver, Магнитогорск.
5: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
6: Телефон доставки 58-11-58.
7: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Гель для душа 250 миллилитров или мужской дезодорант Axe 150 миллилитров всего по 199,99. Успей купить по супер цене в милом доме.

0: Действительно, с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
2: Новое.

0: я еще знаю, почему заказывать лучше, чем готовить самому. Ну, по крайней мере, для таких людей, у которых похожая ситуация, как у меня. Я, например, редко заглядываю в свой холодильник. Раз в неделю я просто абсолютно все из него выбрасываю, потому что я сходил в магазин или заказал себе еду, закинул туда и такой, ладно, оно там как-нибудь само, а потом... Ладно, признаюсь честно, это чистосердечное. У меня даже бывает такое, что я к бабуле съездил, или когда мама приезжает, она такая: ну, Максон, ну возьми с собой контейнер борща. Я такой: да, хорошо. Ну, потом выкидываю этот борщ вместе с контейнером, потому что я просто про него забываю. Закинул ты его в холодильник, и все.
1: Как ты посмел, да, выкинуть контейнер? Да. Ладно, борщ его сготовить, а контейнер, ты что, все эти баночки для родителей, это же святое, ты что, они тебя готовы пришибить, я не знаю, как у тебя.
0: Это правда.
1: У меня трудное детство было. Я готов пришибить за эти все баночки, скляночки и так далее. Вадим. Вот я тебе даю 3-литровую банку огурцов, дорогой Вадим, да, где в городе, там есть нечего, обязательно банку привези. Да я даже сама помою ее, только привези банку, она мне нужна для закрытия.
0: Да не, ну просто у пластика же есть такое свойство, что он впитывает абсолютно все запахи. А борщ, который пропал и пролежал у тебя там неделю-две, ну его невозможно отмыть. Ну, по крайней мере, моих скиллов не хватает в том, чтобы вывести этот запах. Я не знаю, что там делают наши родители. Елочку-вонючку из машины туда консервируют потом на ближайший месяц, чтобы запах утилизировался, но я не могу. Это знаешь, вот это, у меня как-то на съемной квартире в Санкт-Петербурге отсоединился холодильник от розетки и разморозился морозильник. Там была курица в морозилке, она пропала. Я не знал, чем вывести из морозилки запах. Может, ты когда открываешь морозилку, просто пахнет ужасно. Лимон, сода, ацетон. Я заливал туда все. В итоге я уехал, а запах остался. Получается, квартира теперь такая, с запашком. А в очередной раз говорю, подключаюсь к трансляции, там непередаваемое выражение лица от Вадима я после просто, всех моих историй.
1: Мы как люди творческие, сразу образами мыслим, поэтому я представил этот вонючий холодильник, и Макс в попыхах ночью волосы назад убегает из этой квартиры, не заплатив хозяину.
0: Не-не-не, такого не было. Всегда плачу по своим счетам.
1: Кстати, коробит всегда фраза «заплатить за квартиру хозяину».
0: Ну, я не называю хозяина.
1: А как ты называешь?
0: Просто Елена.
1: А, Елена.
0: Елена. У меня Елена. А, Елена. У меня с Еленой отличные отношения, знаешь, какие? Я ее видел один раз, квартиру я снимаю 2 года, она живет в другом городе, я ей перевожу деньги, она мне пишет «спасибо», я говорю... Красотка, Елена.
1: Серьезно?
0: Ты хороша, да, вообще, ни проверок, ничего, никаких лишних моментов, ни просто. Мы с ней живем душа в душу, не трогаем друг другу абсолютно. Ну, типа, я ее даже не беспокою по каким-то моментам. Вот кран у меня там сломался, я вызвал сантехника по итогу, мы поменяли кран. Все, до свидания. Плевать, я заплатил эти 3000, да и все.
1: Да и своих денег заплатил?
0: Конечно, 3000. Я даже париться не стал, чтобы душа у нее не болела там на расстоянии. Зачем?
1: Вот
0: зачем?
1: У нас мажор.
0: Ну, получается, да.
1: Работа дофига.
0: Ну,
1: вообще. Я сказал это слово в эфире.
0: Работа дофига?
1: 1500 зарабатываешь, конечно, кран.
0: Да не, ладно, Вадим, тоже не выдумывай, конечно. А вот тоже новости. Как ты относишься к зумерам? Это не те, которые зумбу танцуют, это вот молодежь.
1: Зумеры, да, нормальные люди. Правда, очень пугает тот факт, что они нам будут зарабатывать на пенсию, если будут зарабатывать на пенсию. Вот. И как они будут зарабатывать это делать? И будут ли вообще это делать? А в остальном нормальные, тихие.
0: Ну, просто все ругаются, обычно взрослые ребят, на зумеров, а у них еще проблемы подъехали. Например, в России зумеры начали массово лысеть. Врачи заявили, что если раньше волосы заметно начинали выпадать после 35-40 лет, то теперь первые признаки часто появляются уже 18-25. А все это связано с теми же причинами. Стресс, недосып, выгорание и дефицит витаминов. Шампуни и домашние методы, по словам врачей, не спасают в таких ситуациях. А к трихологу сразу никто не идет.
1: Да вот я и говорю, что зумеры, они настолько инфантильные, настолько нежные, что маленький какой-то стресс, вовремя не пришел автобус там по расписанию, все, у них стресс, и волосы выпадают абсолютно везде, понимаешь?
0: Устраиваешься
1: они
0: на
1: не
0: работу.
1: Готовы к этой жизни.
0: Устраиваешься на работу, там нет кондиционера,
1: парниковые
0: все,
1: какие-то
0: я увольняюсь.
1: Дети. Да. Что, остаться после работы, чтобы закончить какой-то проект? Да ну нафиг, я увольняюсь.
0: Звучит здорово. Ну, а мы, получается, терпилы.
1: Вот, с языка снял. Вот мы терпилы, мы как бы останемся, да, и поработаем, и так далее. Мы же это... А вот с какой-то с точки зрения я завидую этим людям. Завидую, что они могут себе такое позволить.
0: Да.
1: С другой стороны, они увольняются в никуда только потому, что они до сих пор с родителями.
0: А-а-а.
1: у тебя есть крыша над головой, у тебя есть еда всегда, ты можешь вернуться к родителям и все такое. А куда мы вернемся? Вот куда ты вернешься? Опять свой в этот Мурман? Мурман? Даже не Мурман.
0: Магадан.
1: Магадан.
0: Да нет, там меня никто не ждет.
1: Вот. Тем более.
0: Я когда в универе учился, я всегда маме говорю, мам, давай на год вернусь к тебе, просто вот лохом буду, с мамой поживу годок где-нибудь, просто отдохнуть, знаешь, от этой взрослой жизни. Она говорит, нет. Я говорю, ладно, спасибо. Классно поддержала, да.
1: Дичь какая-то.
2: Это новое выходное.

0: Вадим балуется и отвлекается. Мы вот даже не знали, что у нас выход прямо сейчас, а?
1: Да, конечно, ага. Давай, вали на меня, все, Вадим Крайний. Слушай, за эфиром тут подумал, раз у нас тема такая сегодня, покупать все-таки, заказывать еду или готовить самому, отвечай быстро на вопрос, не задумываясь.
0: Давай.
1: Тебе до конца жизни предстоит есть только одно блюдо. Что это будет?
0: Пицца. Ты сказал не задумываться, пожалуйста. А пицца может быть разная, поэтому пицца.
1: В смысле пицца разная? А пицца одна, на тесте.
0: Ну хорошо, но начинка-то может быть разная. Ты что? Все. Тут я захочу, у меня ппшная будет пицца, тут другая, любая другая.
1: Да?
0: Сырным бортом, а захочу не сырным бортом.
1: Я помню, была пицца одно время, не из теста был бортик, а в него была завернута сосиска в этот бортик.
0: Да, так можно делать. Это уже хот-дог получается?
1: Да, то есть у тебя и пицца, и хот-дог.
0: Самое универсальное блюдо, на твой взгляд?
1: Универсальное?
0: Ну вот да, знаешь, вот к тебе гости, надо что-то быстро сварганить, и прям вот чтобы для всех.
1: Закуски какие-нибудь?
0: Например, бутерброд со шпротами.
1: Ассорти колбасные.
0: Просто нарезку.
1: Нарезку, да, какую-нибудь нарезку.
0: Окей,
1: а вы что, жрать ко мне пришли, алло?
0: Для чего?
1: Мы пообщаться пришли вообще.
0: Ну нету как будто бы, ну обычно жрать приходит в том числе.
1: Нет. Ну не, ну я не знаю, с какого голодного края вы серьезно? Кстати, да. Ну, я не прихожу, например. Я, вот, даже ты можешь сказать, что у меня дофига свободного времени. Я перед тем, как пойти в гости, я дома поем.
0: А, ничего себе.
1: Да.
0: Ну нет, это вообще неправильно.
1: А ты наедаешься в гостях.
0: Да? По-другому, у нас так принято. Но не наедаться в гостях. Во-первых, у нас принято не приходить с пустыми руками. То есть, когда ты приходишь в гости, у тебя всегда есть что-то к чаю, еще какая-то история.
1: Uh-huh.
0: А вот там тебя обязательно покормят. Если ко мне приходят гости, я всегда спрашиваю, хочешь есть? Все, мы с голода очень придумаем.
1: Ну хорошо, я хочу есть. Что ты мне предложишь?
0: Да все, пиццу? Что есть в холодильнике. Не, почему?
1: А что, а у тебя в холодильнике то, что протухло? Ну, вот
0: нет, это, говорил, это да? Я вспоминаю про времена, когда я жил дома. А так, что-нибудь закажем, чего нет.
1: А, заказать.
0: Конечно.
1: То есть
0: конечно.
1: Еще и в складчину вот эту. То
0: ну,
1: есть
0: пожалуйста.
1: Не ты один покупаешь, а гость тоже
0: нет,
1: приходит.
0: Нет, я полностью закрою все. Ты что? Ты же у меня в гостях. Ну ты же у меня в гостях. В гостях так принято. Поэтому приходи ко мне в гости, будем заказывать заказную еду.

0: Реклама.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.

0: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
1: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
6: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето на пороге, а с ним и время для вкусных предложений. В фирменных магазинах Ситна рулет куриный всего 189 рублей 90 копеек. Идеально для завтрака или пикника на природе. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 2 июня. Ситна. Свое, родное, свежее.
7: Новое.

0: Это выходного шоу, меня зовут Макс Астахов. Здесь у нас Вадим Данилин, и, как мы говорили, гость, который до нас все-таки добрался. Саян его зовут, привет.
1: Всем привет.
0: А ты, кстати, бодрый, в отличие от многих артистов, которые к нам приходят в выходные. Ты рано встаешь, как я понимаю.
1: Да нет, сегодня просто так получилось. Я еще в такси поспал, нормально, пока ехал.
0: Жизнь артистов, она такая. Так, для тех, кто, возможно, не знает тебя по никнейму, но по-любому тебя знает по песне, которая вообще разорвала все на свете. Песня называется «Мальборо». Угу. Припев можно ж буквально? Если не спеть, то хотя бы просто рассказать.
1: Могу спеть.
0: Давай, блин, вообще уже ты любимый гость нашей программы, потому что, ну, многие это не любят.
1: Забери меня и прикури «Мальборо», от твоих духов сердце растаяло. По-любому нам солнца не хватало, ночь покороче и дня с тобой мало.
0: Респект, спасибо большое. По этой песне тебя действительно знают очень многие, тем более, что она завирусилась где только возможно. Ну и, собственно, вопрос, а как изменилась жизнь, да, до и после? Что-то почувствовал? Ощутилось?
1: Да, все поменялось.
0: Комфорт на бизнес?
1: Да, это тоже появилось. В целом, знаете, я просто 5 лет к этому шел, и вот как 5 лет, как будто, знаете, там что-то выходило, что-то бывало, там стреляло, но такого именно не было никогда. И вот после этого трека я прям заметил, что раз, и все, меня как будто кто-то увидел, услышал. И вот прям чувствуется это очень приятно. И на выступлениях, типа, я выступаю, смотрю, там люди поют, и на меня смотрят, и мне очень приятно от этого.
0: Ну, то есть поддержка какая-то появилась, да, люди стали узнавать. То есть то, к чему стремится каждый артист.
1: И мотивации больше стало работать, делать,
0: продолжать. Ага. А вот ты говоришь, на протяжении 5 лет, а были такие моменты о том, что ты такой, блин, ну как будто бы можно и сдаться, нет, или найти какую-то другую сферу?
1: Нет, ни разу не было такого. Я считаю, что если ты сомневаешься в чем-то, то лучше этим вообще не заниматься и не делать, если есть хоть чуточку сомнения. Но если ты уже взялся за что-то, то надо до конца доделать.
0: А твой путь музыки, вот почему ты выбрал именно это ремесло?
1: Да потому что я это умею делать лучше всего в плане относительно других каких-то моментов.
0: Угу. Смотри, если бы не музыкант, кем бы могли тебя видеть? Футболист? Барбер, я не знаю, что мне в голову еще придет. Мы сегодня обсуждали, кстати, что лучше заказывать, точнее, готовить еду самому дома, да, есть, или все-таки заказывать всю эту историю. Поэтому, может, бисмейкер, кем бы ты еще там мог быть?
1: Я думаю, что актером каким-нибудь. Да.
0: Как у тебя с актеркой?
1: Ну, кстати, мне очень нравится играть это.
0: В клипах, да, по-любому?
1: Да.
0: Это
1: вот
0: чувствуется?
1: Мы в клипе играли, да. Мы в клипе играли, и что-то мне потом понравилось. Мне сказали просто пройтись, знаешь.
0: Как-то на детском?
1: Вульгарно пройтись. Я так прошелся, типа, блин, я прям почувствовал себя кинозвездой какой-то.
0: Блин, круто. Ну, профессия артиста, да, мне кажется, этому прекрасно, что ты можешь перевоплощаться.
1: Да.
0: Такой вопрос в лоб. Я не буду гулять вокруг и около. У тебя есть образ? Где-то тебе приходится играть, кроме как в клипах?
1: Образ?
0: Возможно, ты когда выходишь на сцену, ты все равно другой человек, нежели ты дома с семьей.
1: Смотрите, вот какой-то момент я почувствовал, что моя музыка, она не является такой, то есть я пою не о том, каким я сейчас являюсь.
0: Ага.
1: И в этом году как раз-таки я решил, что, блин, я не хочу петь о том, что со мной не происходит, и передавать то настроение, которым я не наполнен. Из-за этого для меня было прям таким критическим решением поменять полностью свой образ, ну, не образ артиста, типа, в целом, быть таким, какой я есть сейчас.
0: И это сработало.
1: Да, это очень сработало. Я в очередной раз понял, что искренность, она решает и побеждает все всегда.
0: Золотые слова мы на рамку это поставим. Макс Астахов, Вадим Данилин, Саян у нас в гостях. Вернемся всем скоро.
2: Новое выходное. Это новое выходное.

0: А вы даже не представляете, что мы только что обнаружили. Все, все, все, я обойду эту тему стороной. Макс Стахов, Вадим Данилин у нас в эфире. Саян пришел к нам в гости. И вот оказывается, что опыт Вадима Данилина, он просто непередаваем. В 2004 году наш молодой человек попал на радиостанцию и стал там работать. А Саян, гость нашего эфира, только родился в этом году. Представляете, какие истории возможны. Я как понимаю, что Мальборо — это твой первый клип, который был?
1: Нет, мы до этого снимали.
0: Но
1: первый клип на такой большой хит.
0: Я просто посмотрел, там в основном какие-то лирик, видео.
1: Да.
0: Вот мне очень понравилось, я видел, как журналисты, наши коллеги, приезжали к тебе на съемки клипа и задавали различные вопросы. И вот спросили у тебя про... Блин, вылетело из головы. Отличительные черты этого клипа. И ты стал рассказывать про... Говорит, ну, отличительной чертой нашего клипа являются вот люди...
1: Атрибуты.
0: Люди кавказской национальности. И очень прикольно наложили, что как будто бы это из нашей Раши Севков ТВ. И, как я понимаю, Гаспар, да, продюсер, был за кадром.
1: Да.
0: Он тебя поправил.
1: На самом деле, если проследить за нашей жизнью, то так и получается, знаешь, просто каждая какая-то комедия.
0: Ты что-то вкидываешь, он тебя поправляет.
1: Да.
0: А расскажи вот про сотрудничество ваше, как оно случилось, потому что, насколько мне известно, ты вообще в музыке давно, там первую песню написал 8 лет, если наши ребята нам не соврали. В 11 начал продюсировать себя сам, а в 16 уже с Гаспарти я заметил, вы стали.
1: Как мы начали работать с Гаспаром?
0: Ну да, что это за искра, буря, безумие?
1: Я, короче, сидел в Саратове. Я из Саратова.
0: Да.
1: Сидел и стучался во все двери. Стучался и написал на тот момент артисту Гаспара.
0: Да.
1: После чего он меня связал с Гаспаром.
0: Да.
1: И с этого момента мы начали просто, вот мы общались. В процессе он мне говорит, все, типа, если ты готов работать, я ему выслал демки, он говорит, вообще все круто, топ, ты талантливый, там все дела. Я говорю, все, понял. Он говорит, можем работать. Я говорю, слушай, меня папа, короче, не отпустит в Москву подписать какие-то контракты, для него это все вообще чуждо. Он говорит, да все нормально, я приеду, с ним поговорю. В итоге он приехал из Москвы в Саратов, поговорил с моими родителями, объяснил им все, показал контракт, все четко, короче, чтобы всем все было понятно, все объяснил. А после чего мне отец говорит, все, дальше уже ты сам решай. Все, я подписал контракт, он меня перевез в Москву, и с того момента мы работаем, и до сих пор.
0: Тебе не было страшно? Вот ты 16-летний
1: вообще
0: пацан. Ну, ты понимал, что это билет куда-то?
1: У меня вообще ни разу не было.
0: Не переживал. А у нас Гаспар в студии сидит. Давай сразу у него спросим, как это было вот с его стороны. Приезжай к нам, пожалуйста, сюда за микрофон.
1: Ура! У нас совместное интервью.
0: Гаспар, расскажи, вот, а тебя что зацепило? Ты увидел 16-летнего пацана вообще? Почему ты им заинтересовался и стал его продюсировать? Вы сейчас вы добились определенных успехов, крутых, масштабных. Вы здесь, мы здесь, красота. А вот в самом начале тебе же нужно было рассмотреть в нем что-то, какое-то зерно, что ты увидел?
2: В первую очередь я увидел то, что это максимально работоспособный артист, потому что он мне там в день по 3 демки присылал. Причем присылал демки, которые делал сам дома, там на старом компьютере.
0: И там просто вот такой...
3: Нет, звук... 8-битный демки такой звук, да.
2: Да, и я тогда еще такой думаю, если он дома такое вытворяет на своем стареньком компьютере, что будет, если мы его привезем в студию, дадим ему там крутых саунд-продюсеров.
0: И что было?
2: Ничего. Я могу рассказать, как я приехал в Саратов. Я, знаешь, приезжаю в Саратов, там встречает его отец, дядька, такие прям чисто армянские мужики. И вот сидят на меня, смотрят такие, чё? Я говорю, ну вот так-то, ну вот то-то. Он такой, да, и через сколько он стрельнет? Я говорю, ну я не могу точно прям сказать, я говорю, надеюсь, год-два.
0: Ага.
2: Он такой, да, и через сколько он стрельнет? Я говорю, ну я не могу точно прям сказать, я говорю, надеюсь, год-два.
0: Ага.
2: Вот, но сейчас его...

0: Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: О, Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ. Дом, первый этаж.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20 66 66.
13: Новое.

0: новое радио.
1: И опять до рассвета.
2: Radio.ru.
0: Новое на новом.
3: Всем привет, с вами моя Мишель. Слушайте нашу новую песню.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Выходного шоу Макс Остахов, Вадим Данилин, Саян у нас в гостях. И вот мы продолжаем общаться по поводу...
2: Да, можно я один вопрос задам, Саян? Саян,
3: да,
2: ты сегодня у нас главный. Я просто хочу один вопрос такой шкурный задать. Скажи, пожалуйста, вот после того, как твой трек выстрелил, появились ли в твоей жизни люди, которые вот, про которые ты забыл абсолютно? Обычно такое вот бывает, когда, знаешь, откуда-то из прошлого появляются люди...
1: Займи косарь.
2: Да. О, привет, мы с тобой учились в одной школе, там... Да. Появились такие люди в твоей жизни? Серьезно?
3: Да.
2: И что говорят?
3: Да ничего, кто-то в долг просил.
2: Серьезно?
3: Да, реально. Да, реально. Там вообще это из моего города какие-то ребята звонили. А, просто кто-то пишет какие-то теплые слова о том, что вот всегда верил в меня. А, кто-то поздравляет, кто-то еще что-то, кто-то предлагает встретиться, увидеться. Но я к этому вообще спокойно отношусь.
1: То есть встречался, не... виделся, или ты просто спокойно относишься к этим сообщениям?
3: У меня просто времени нет. Даже я когда приезжаю в Саратов, я стараюсь исключительно уделить время своей семье и каким-то суперблизким друзьям.
1: Как классно, что Гаспар, твой продюсер, так бы с ним не виделся, повезло тебе. Повезло ему, время на него находишь.
3: Гаспар, он...
2: А внимание слабого пола усилилось? Ну, явно усилилось, здесь риторический вопрос.
3: Да, да, да.
2: Тоже написывают?
3: Тоже блин, я просто больше. Это не находится в таком важном поле моего зрения. То есть у меня вообще сейчас фокус максимально на другом. То есть я сфокусирован максимально на работе.
1: Короче,
3: из-за этого
1: делаем.
3: Я стараюсь типа особо не замечать, но я понимаю, что этого очень много. Хоть я этого и стараюсь не замечать, но этого очень много.
1: А, я знаю, что не любишь разговаривать про деньги. Когда тебе задавали, сколько ты с Marlboro получил, ты сказал, что... Джентльмены или как?
3: Да, джентльмены.
1: А кавалеры не говорят о деньгах. Но ты в этом песне говоришь о том, что можешь и нагрубить, ведь ты грубиян. Грубияны говорят о деньгах? Смотри, ладно, давай не будем спрашивать, сколько ты заработал, потому что действительно не полезем к тебе в карман. А вот ты снял клип. Сколько ты потратил? Дорого ли вообще снимать клип еще и вот такой?
3: Слушайте, я не владею этой информацией. Этой информацией владеет мой продюсер. Поэтому...
1: Как здорово, что Гаспар у нас прямо здесь в эфире!
2: Знакомые, просим Гаспара к микрофону.
1: Расскажешь, пожалуйста, сколько стоит? Да.
2: Ну, кстати, да, интересно.
1: В 2026 году снять клип своему артисту. Сколько все это стоит?
4: Короче, клип по смете обошелся 3 250 000. Но мы, конечно же, столько не заплатили.
1: По бартеру там пошло,
4: поехали. Не, по бартеру. Просто мы изначально пришли, обозначили сумму там, что вот у нас есть 1 000 000 рублей.
1: Да.
4: Просто так получилось, что мы еще деньги-то не видели от трека.
1: Это же через несколько месяцев, да, получается?
4: Еще только там через квартал, через два. Вот, и мы как бы своими средствами...
1: Вы богатые на бумаге, да?
4: Мы богатые на бумаге, да. Вот, мы своими средствами, я пришел, говорю, вот, ну вот, есть у нас 1 000 000, там, давайте как-то поместимся. И ребята, которые снимали, они просто вошли в положение, говорят, мы очень давно не снимали на хиты, поэтому хотим вам снять.
1: Круто.
4: Везде все, ужмемся, короче, и сняли, вот, круто.
2: Кому не показывали, круто. Такое возможно еще.
1: Офигеть, да? За респект.
4: Да.
2: Да.
4: Это называется по-армянски.
2: Точно, забыл, с этого и надо было начинать.
1: Блин, Вадим, мы с тобой в пролете. Ладно, Marlboro отпускаем. Следующий трек, который мы услышим в нашем эфире, «Закрой мои глаза». Что про него расскажете?
3: Это вот как раз-таки первый трек в таком стиле в целом. У меня вообще стиль музыки поменялся. Это был такой первый экспериментальный трек, который я просто выложил, он залетел. И как раз-таки, знаете, сейчас историю расскажу этого трека вообще. Не буду говорить, какой припев, из какой песни. Но я изначально там должен был быть другой припев на уже известную песню. Мы отправили...
4: Почистить права.
3: Почистить права, да, спросить разрешение. Нам отказались. Отказали в правах, короче.
1: И вы?
3: Да, в чистке прав. И я такой, блин, чуть расстроился, если честно. Думал, блин, ну пофиг, типа, напишу свой припев. Написал припев и понимаю, что так, здесь нужна девочка.
1: Ага.
3: А девочки, ну, рядом не было реально никакой, типа, чтобы она просто спела хотя бы. А искать я, ну, не хотел, а хотел прям быстренько сделать, послушать результат. И я позвал Гаспара. Гаспар говорит, я говорю, брат, мне надо сделать так, чтобы тут была девочка. Он говорит, я знаю, как это сделать, используем искусственный интеллект.
1: Ага.
3: Я го.
1: Круто.
4: Самое интересное, что мы не просто там закинули текст и сгенерили. Я буквально за пару дней до этого смотрел на Ютубе обзор Суна. И там парень рассказывал, как он закидывает просто там мелодию, например, топ-лайна и преобразовывает ее в женский какой-то вокал. Mm-hmm. Я такой, сейчас я тебе покажу.
1: Сейчас накручу. Да, и да, это получается уже второй трек с такими технологиями, которые вы делаете.
4: Да-да-да. То есть по факту поет он просто преобразованно в женский вокал. Причем у нас есть секретный промтик, который прям вот выдает такое. Потому что обычный там дефолтный суновский вокал, он прям вот...
1: Ну, с этого начинаются, короче, курсы. Подписывайтесь в наши социальные сети, промтик будет там.
3: Никаких курсов не продаю.
4: Не, подожди. Продюсер
1: знаний.
0: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Ну что, это шоу «Один плюс один» в обновленном составе.
2: Да, добрый день, здравствуйте.
1: Это другие просто.
2: Тех уволили, они потому что не вывозили. Конечно. Динамика, какие-то вообще глупые шутки. И шуток вообще не было. Не, ну там, откровенно говоря, один был более-менее еще.
1: Да.
2: Второй вообще ни о чем.
1: Вот.
2: Который, ну, рэпер.
1: Который повыше.
2: Все, теперь нормальные ведущие. Все,
3: да. Это новое радио, папа.
1: Всем привет! Погнали!
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Не кажется вам, что это разводняк?
0: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.
6: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
7: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
8: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
9: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
11: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
12: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
13: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России, номер 3166К, от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-29-68, категория 6+.
12: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
14: Дэнни! Катастрофа!
15: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
14: Я своего друга в обиду не дам.
15: Комедия для всей семьи «Дэнни и Мэнни». Кино. 4 июня. 6+.

0: Привет, это Макс Астахов, Вадим Данилин. Это выходное шоу. У нас в гостях Саян и его продюсер Гаспар. Парни.
1: Гаспар. Всем привет.
2: Привет.
0: Парни привезли нам что-то интересное. Некий эксклюзив хотят озвучить в эфире. А что тянуть?
2: Ну, рассказывайте. У нас есть эксклюзивная новость для всех наших слушателей. А, ну ты так говоришь.
1: Смаковать предвкушение.
0: Давай.
1: У нас... Конечно же, уже было готово после Marlboro очень много треков, которые мы хотели выпустить. Да. Но так как трек на первом месте, мы посчитали, что вот пусть он настоится как следует, отгремит, и мы уже потихонечку будем давать следующие синглы. И пока мы готовились, у нас там были разные предложения по фитам, и разные предложения были. В итоге получилось так, что мы делаем фит с очень крутым артистом, большим артистом. Вот, он, кстати, рядом с нами сейчас в топ-чарте.
0: Так, захожу сразу в топ-чарт. Это вдруг на случай,
2: если вы... Это не девушка.
0: Если вы не захочете называть его имя.
1: Меньше вопросов.
3: Да может, не будем разглашать.
0: Мы про мото говорим?
1: Нет.
0: Вниз?
1: Почти.
0: Рядышком? А, получается, Индия?
1: Почти.
0: Хчо?
1: Да.
0: Ага.
1: Да.
0: Баиндия, Хчо и Мод записали совместку, да. Шаде. Она на первом месте. Хчо, получается, у нас делает фит с Саяном. Саян делает фит с Хчо.
2: Да. У нас совместная работа.
1: Да,
0: круто.
1: Совместная работа.
0: Ничего себе.
1: Это следующий сингл и...
2: Это просто топ, просто...
1: Разрыв.
2: Назову одну фразу. «Темная ночь».
1: Да.
2: Это просто...
0: Разрыв. Мы в предвкушении, будем ждать. Мы просто говорили, что ты не особо любишь говорить об артистах, с кем бы ты хотел сделать фит.
2: Я не люблю говорить в том плане, что... Ну, я не люблю, во-первых, загадывать.
0: Да.
2: Типа вот, я хотел бы. Ну, хотеть можно много чего. Я люблю вот по факту, если что-то есть.
0: Окей.
2: Пришел, сказал.
0: Есть фит, что, когда он выходит?
1: Я думаю, прям, ну, в середине июня. И мы, кстати, по поводу вот этого, раньше. То, что сказал, мы специально согласовали, можем ли мы озвучить.
0: А, ничего
1: себе. Да, мы вчера это согласовали. То есть это не так от балды разрешили.
0: Не, ну хорошо. Хчо недавно приходил к нам на эфир.
1: Да, Хчо очень талантливый. И мы очень, на самом деле, обрадовались, когда вот он пришел.
0: Кайф, пацаны, осталось не так много времени, поэтому анонсы, что есть, что хотите рассказать, что классно, фит большой.
1: Я
0: ждем.
1: Хотел передать привет маме.
0: Let's go.
1: Мам, па, привет.
0: Это мы для этого здесь собрались.
1: Дядя Григор, тетя Диана, привет.
3: Слушайте, у вас, ну,
2: Света, дядя Валера.
3: Напоследок хочется пожелать вам, сейчас выпускные будут, я думаю, что заказов у тебя будет...
2: Дай бог.
3: Да фига.
2: Заказывайте меня, ребята, я приеду, спою для вас.
3: Хотя бы клип оправдаете, сейчас.
1: Вам спасибо большое за то, что
2: вам
1: пригласили.
2: Спасибо, да. Да,
0: спасибо большое. Макс Таков, Вадим Данилин, да, Саян, спасибо. Гаспар у нас в гостях.
2: Новое радио топ.
0: Пока,
1: слушайте.
0: Пока.
1: Да. Пока.
4: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
7: Даунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Предложение ограничено.
8: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантия от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.
9: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
10: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20 66 66.
13: Услышь весь радио. Новое.

Радио.ру. Новое.

0: радио.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: в Магнитогорске 5. Новое радио.
1: Не забываем, что новое радио в первую очередь музыкальная радиостанция. Слишком много было сказано за предыдущие 3 часа, поэтому давай сделаем перерыв. 20 минут суперхитов, суперновинок без рекламы и всего остального, то есть ведущих впереди, начинается отсюда. Я, Вадим Данилин, с тобой здесь надолго. Так что раскладывайся поудобнее и наслаждайся.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

Ольга Серябкина, это бывший суперхит на новом. Не поспеваю за зумерским сленгом. Только мы привыкли к слову «тарелочница», которая просто залетела в нашу повседневную бытовую жизнь, как появилось новое слово. А может быть, кстати, не новое, но я узнал о его существовании только сегодня. Возможно, ты узнаешь о его существовании только сейчас. Образ молодого человека. Слышал когда-нибудь про таких молодых людей, которых называют воздухан? Вот я только сегодня узнал, что

большинство дела не идут. Звуковой ряд не совпадает с видеодорожкой, да? В связи с этим, сразу вспомнили, мне кажется, в любой компании есть такой воздухан. Вот. А мне стало интересно за эфиром, сейчас сижу, думаю, а если, например, встретятся воздухан и тарелочница? Ну, например, вот так вот, да? Кто будет платить за ужин?

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте JetTour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б. 54-70-29. Не является публичной офертой. Указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Автоплюс».
4: JetTour Silver, Магнитогорск.
5: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
8: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
10: Телефон доставки 58-11-58.
11: И снова на дворе цветущий яркий май. Скорее новый мангал покупай. Нам по домам теперь томиться не с руки. С друзьями на природе жарим шашлыки. В сети магазинов «Милый дом» мангал сборный в ассортименте от 199 рублей. Набор для пикника из 9 предметов 249 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
12: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20-66-66.

хочешь, мы построим дом из лего деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый.

Филатов Кэрос чилить суперхит на новом. Я даже знаю, где сегодня будет чилить мужская половина слушателей нового радио, да и, наверное, немного женской. Напоминаю, на вечер вы ничего сегодня не планируете. Финал Лиги Чемпионов. Сегодня вечером в решающем дерби встретятся ПСЖ и Арсенал. Меня больше всего, знаете, какой вопрос интересует? Я не увлекаюсь футболом вообще, я волейболист, вот, бывший профессиональный волейболист, вот. Меня больше интересует, а как это правильно задать вопрос, чтобы не накинуть на вентилятор? Зачем женщины смотрят футбол? Чтобы что? Это же ведь мужской вид спорта. Ну, серьезно. Вот, женщины, почему вам нравится футбол? Вы можете ответить на этот вопрос?

0: на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио. Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19.00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
6: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
7: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
8: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО. Лицензия Банка России 03166К от 14.04.2014. Новосибирск, улица Кирова, 86. ОГРН 102-540-29-68. Категория 6+.
7: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
9: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
10: Галя, у нас отмена!
11: Какая еще отмена?
10: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию. За эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
12: Акция для ИП и ЮЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.

0: Полина Гагарина, суперхит «Смотри» в эфире «Нового». Тем временем, вы знаете, я даже, наверное, отдельным постом это все сейчас замучу, потому что, ну, реально стало интересно. Стало интересно, почему, зачем женщины смотрят футбол. Я понимаю, смотрят футбол, ходят на футбол и так далее. Я понимаю, что ходить на футбол, ну, там, найти себе какого-нибудь мужика, который, ну, мужчины, которые любят футбол, но они как бы более-менее такие, знаете, наверное, более-менее спортсмены, да, в отличие от тех, кто на диване лежит и все это смотрит. Возможно, вы пытаетесь разделить интересы своего мужчины и все прочее, да? Можете ответить на этот вопрос? Я прямо в наших социальных сетях сейчас задам этот вопрос. Можете голосовым, девчат, только девчат прошу ответить сейчас. Можете голосовым даже оставить самые интересные голосовые, я выпущу в эфир. И через пару песен еще и звонки приму, телефоны, потому что, ну, пипец, как стало интересно. Нафига женщины смотрят футбол? Зачем?
1: Твоего лица глаза, твоего лица рот, не забуду никогда, даже если умрет, даже если умрет.

0: Джонни Ли Чо. Шикарно, красиво, суперхит. Так, вопрос остается открытым. Давайте я звонки и телефоны приму, потому что мне скучно стало тут одному на 1500 квадратных метров. Именно столько у нас размер офисного радио. 1500 квадрат. Я один. Ну, еще охрана сидит. Вот. 8-495-232-16-32. Девчата, позвоните, если вы любите футбол. Объясните, почему. 8-495-232-16-32. Позвоните на всю страну, объясните, почему вы любите футбол. И зачем вы вообще ходите на футбол и так далее. Я понимаю, там, разделять интересы мужа, это одно. Но если ты, например, одна, свободная, холостая, там, так далее. А, ну, с другой стороны, да, мужика найти там себе можно на стадионе. Хотя кого-то там найдешь. Алло, привет.
1: Да, привет.
0: Привет, красавица, как тебя зовут?
1: Юля.
0: Юлечка, скажи, пожалуйста, ты любишь футбол?
1: Да.
0: А почему? Что в нем такого? Почему не фигурное катание? Почему не горнолыжные какие-то там и так далее? Почему футбол?
1: Потому что у меня дети увлекаются футболом, и я была вынуждена смотреть, а теперь мне он просто нравится.
0: Серьезно? То есть дети тебя затянули в это во все?
1: Да.
0: Хорошо. И ты вместе с детьми сейчас смотришь или как?
1: Смотрю большую часть с ними, могу, если их нет дома, смотреть без них просто.
0: Нифига себе. Весьма удивительно. Хорошего дня, тебе спасибо огромное. 8-495-232-16-32. Девочки, звоните. Ну, я думаю, не так много девочек будет, но будут девочки, которые реально вот смотрят футбол. Я не могу понять, зачем. Вот, ладно, если там какую-нибудь корыстную цель преследуют, там найти мужика, разделять вкусы мужика и так далее. Алло, привет.
2: Алло, привет.
0: О, привет. Это не девушка. А девушку можно к телефону?
2: Это не девушка. Семен, город Омск.
0: Семен, город Омск. Хорошо. Я задаю вопрос девушкам, зачем они ходят и любят футбол. Ответь на этот вопрос.
2: Вообще не люблю футбол, люблю только хоккей. У нас же хоккейная столица в городе Омске.
0: А, вот оно что. Ты хоккей любишь.
2: Да-да. Авангард Омск.
0: «Зенит» чемпион, я знаю, да. Кто в лес, то по дрова. 8, а, есть звонки у нас еще дофига. 8-495-232-16-32. Девочки, звоните только девочки, пожалуйста. Мальчики, идите шашлык делайте. Алло, привет, красавица. Алло, алло.
3: Привет.
0: Привет.
3: Алло.
0: Как тебя зовут?
3: Привет. Анна.
0: Анна, ты почему футбол любишь?
3: Ну, у меня сын любит, поэтому я вместе с ним смотрю.
0: Вот оно что. А у сына откуда это привилось? От кого? От отца или от кого?
3: Да нет, он как бы начал смотреть, ну, буквально там 5 лет назад. Вот так прям основательно болеть. Все в этом, как говорится, понимает. Ну, вообще, я удивилась, конечно. И вместе с ним вместе смотрю, болеем.
0: Хорошо, вот твоя любимая команда?
3: «Спартак».
0: Хорошо, вопроса больше не имею, иначе Калинин мне потом все отрежет. Есть у меня время принять телефонный звонок? Нет. Давайте так, девочки, вы свою мотивацию, почему вы любите футбол, оставьте в нашем чате, да, в нашем чате на канале Новое Радио. Голосовые, можете голосовыми, я даже самые интересные ответы в следующем часе уже выкину в эфир. Но вообще, конечно, странно. «Зенит» чемпион!
4: Новое. Прогноз погоды на новом радио.
5: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно. Преимущественно без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 12, плюс 14 градусов. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба.
6: Реклама.

0: визитно обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето на пороге, а с ним и время для вкусных предложений. В фирменных магазинах «Ситна» рулет куриный всего 189 рублей 90 копеек. Идеально для завтрака или пикника на природе. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 2 июня. «Ситна» – свое, родное, свежее.
1: Город не ждет. И тормоза тоже.
2: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
6: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
7: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.
10: Новое. Это мы.
11: Привет всем, это Сергей Лазарев.
12: С вами Тима Белорусских.
13: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
14: Это «Звонкий».
15: С тобой Даня Нилетто.
16: Новое.
17: Всем привет, это Мэри Гу.
18: С вами Джонни.
19: Меня зовут Ёлка.
4: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
9: С вами Полина Гагарина.
3: Всем привет от группы «Пицца».
5: Слушай.
6: Новое радио. Присоединяйся погромче.
5: Newradio.ru.
6: Новое радио.

Зиверт, Беверли Хилл, суперхит на новом. Почитаю комментарии девочек, почему они любят футбол. На самом деле, я росла вместе с двумя двоюродными братьями. Их папа, мой дядя, каждый выходный водил на футбол на местный стадион. Если среди недели матчи были, тоже водил. А меня всегда брали за компанию, чтобы я дома не скучала. Так и привили любовь к футболу. Вот Ирина ходит на футбол, чтобы поорать. Как я тебя понимаю прекрасно, проораться — это самое то. Играю в футбол более 20 лет, Анна пишет, но не очень люблю его смотреть. Начинала играть с сериала «Дикий ангел», хотела быть похожей на героиню, а потом затянула надолго. Нифига себе, какая-то древняя Анна. «Дикий ангел» помнишь еще? Да, она там же футбол играла, вот эта сопливая, грязная вся, вот эта вот. А потом она уже в леди превратилась. «Не люблю, неинтересно», Таня пишет, «но ради сына делаю вид, что норм». На занятия возила. «Потому что нравится с детства», девушка пишет. «Всегда играла в него с ребятами во дворе. Даже как-то хотела ходить на женский футбол, но занятия пересекались с учебой в школе». «Азарт, адреналин», Валентина пишет. «Командный дух, когда болеешь за любимую команду, круто же, эмоции выплеснуть на стадионе, можно поорать от души. Много лет большой компании девушек ходили на стадион, болели за «Локомотив», любовь к футболу познакомила с мужем. Муж за «Спартак», я за «Лока». Как вы там уживаетесь? Не ругаетесь? «Я очень люблю этот вид спорта», Светлана пишет. «Ходим с сыном практически каждый домашний матч в своем родном городе. Поддерживаем родную команду». «Футбол – это не только мужской вид спорта. Девочкам тоже интересно смотреть и болеть за 11 мужиков, которые бегают за мячом по полю». Я бы предложил тебе, Бережок, дорогой, альтернативу. Тоже волейбол, например, да? Там, например, в отличие от футбола, руки у мужиков сильные. Там у футболистов ноги, а у волейболистов руки. Так, еще сообщение. «Оба сына играют в футбольных командах. Ходим на все домашние матчи. Сначала ходила без интереса, потом... что? А потому что кто-то ведь их должен водить туда. А сейчас уже привыкла, нравится и смотреть». Короче, девочки... Офигеть. «Люблю, потому что в 2010 году работала в букмекерской компании, пришлось втягиваться, смотрела трансляции, время прошло, привычка осталась. Я еще вам скажу, я помимо футбола обожаю хоккей смотреть», Маргарита пишет. «Я даже посещала матчи и баскетбола, волейбола и регби. Зачем смотрю? Атмосфера нравится на арене». Ну... Да, спасибо огромное. Ой, тут голосовые. Я сейчас прослушаю за эфиром. Если можно будет их пустить в эфир, я пущу голосовые. Леночка, хорошо? Договорились? Еще, почему вы любите футбол, девочки? Отвечайте. Отвечайте!

Ведущий, что за стереотипы? Мужика искать? Серьезно? Что за бред вы несете? Не все крутится вокруг вас. Наталья пишет, как это не все вокруг нас? Все вокруг нас крутится, Наталья. Что за бред вы несете? Все крутится вокруг мужиков. Без мужиков вы никуда. Вы даже на мужской футбол ходите, девочки. Как это не крутится вокруг мужиков, если вы даже на мужиков ходите посмотреть на футбол? Почему вы на женский футбол не ходите? А? А? А? А на мужской ходите? Все закручено вокруг нас, мужиков.

0: Магнитогорске 6. Новое радио.
1: Кошки специально сбрасывают вещи со столов, чтобы проверить ваши нервы. Вот такое вот новое исследование. Это все новости. Всегда на минуте. Чуть позже продолжу читать ваши комментарии по теме, почему девушки любят футбол. Я надеюсь, Наталья услышала мой ответ, да, что все крутится вокруг мужиков. И точка. Это даже не обсуждается. Данилин тут.

0: сохрани меня.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
2: Новое радио представляет
1: 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей. Музыка.

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама.
1: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: Слушай, где ты нашла такой стиль?
1: 990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе СУПНР.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
6: Новое

0: Насти и Димы Билан. Эпилог.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
0: По

0: нравится всегда. Реклама.
1: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19.00. Эксклюзивно Вокка. 18+.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
5: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России 03-66К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-29-68, категория 6+.
4: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
6: Дэнни! Как? Катастрофа!
7: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
6: Я своего друга в обиду не дам.
7: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня. 6+.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.newradio.ru.

0: золото. Останемся здесь, в эфире. Ну, да, останемся в Москве. Я сейчас почитал просто, что у нас творится в плане погоды по России. За два дня до лета в Хабаровский край снова пришла зима. Кстати, очень красиво. Поселки накрыл сильный снегопад. Улицы, машины, сопки замело. На дорогах, перевалах, сугробы. Движение затруднено. А по словам местных, снег продолжает идти. На самом деле, видео очень красивое, когда поселок, знаешь, а вокруг горы, горы, горы. И все это в снегу. Вообще шикарно, я считаю. А в Сочи сегодня тоже, оказывается, да, Сочи, поздравляю тебя с днем города. 185 лет исполняется Сочи. Вот погода подвела только, но радуйтесь. С понедельника будет плюс 20. А пока морозьтесь там. Мы тоже немного поморозимся и останемся здесь, в Москве. У нас хотя бы солнце.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно. Преимущественно без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 12, плюс 14 градусов. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама. Реклама.
4: Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
9: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.

Радио.ру. Новое радио.

0: 7 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: Если тебе все надоело и все уже поперек горла, во-первых, 0% осуждений, 100% понимания. Во-вторых, уже завтра можешь лететь из Москвы на Пхукет, например, за 15 тысяч рублей прямым рейсом. Интересно, а есть такие, кто экспромтом может вот взять и улететь, уехать куда-нибудь? Вадим Данилин с тобой еще один час здесь. Всем привет!

0: Маригу Астеро, это суперхит на новом. Выходные — это не только дача и поза сломанной березы в прополке сорняков, но еще и комары. Я сейчас полез просто за эфиром посмотреть актуальные действенные способы избавления от комаров, и ты знаешь, я открыл целую вселенную. Правда, я открыл целую вселенную. Во-первых, напоминаю, что в этом году вангуют овер дофига комаров. Вот. Два лайфхака по поводу того, как избавиться от комаров. Внимательно слушай. Значит, первое — это самодельная углекислая ловушка. Я сейчас читаю самые лучшие, самые оптимальные, что мне выдал искусственный интеллект. Самодельная углекислая ловушка. Пластиковая бутылка разрезается пополам. В нижнюю часть наливаешь теплую воду, добавляешь дрожжи и сахар, накрываешь перевернутой верхней частью бутылки, чтобы горлышко было внутри нижней части. Ну, ты понял, да? Делаешь таких штук 5 и расставляешь на расстоянии 5-7 метров от себя, от той локации, где ты будешь сидеть. Не рядом, а 5-7 метров. Комары чувствуют углекислый газ на расстоянии до 50 метров. А если ты не знал, это статистика. Вот таких ловушек делаешь штук 5 из дрожжей, сахара и теплой воды. Второй лайфхак – это масло лимонного эвкалипта. Ну, если кто-то хочет зациклиться, масло лимонного эвкалипта — самый оптимальный не синтетический какой-то препарат. Но только если рядом нет детей. С детьми такого нельзя. Ну и третий, ты не поверишь, самый надежный лайфхак, я считаю. Самый надежный лайфхак от комаров — это, мне так и выдал искусственный интеллект, вентилятор.
1: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит.

0: Настоящие выходные живут здесь. Выходное. Обожаю все выходное. Реклама.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте «Jetour Dashing». Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
3: Jetour Silver, Магнитогорск.
4: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня в День защиты детей на целую пиццу скидка 20%.
5: Телефон доставки 58-11-58.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20-66-66.

0: Амора приходят и уходят, а денег хочется всегда. Это Нюша, суперхит Амора в эфире Нового. По поводу денег, новость подоспела. Свежий опрос. Для счастья россиянам нужно, оказывается, 273 тысячи рублей в месяц зарабатывать. А можно не зарабатывать, просто 273 тысячи рублей в месяц нужно. Мужчинам в среднем нужна зарплата 309 тысяч в месяц, женщинам 240. Больше всего денег хотят в Москве, Питере и Владивостоке. В принципе, оно и понятно. Вы видели, сколько квартиру снять стоит в Москве? 100 тысяч. 100 тысяч. Вот вынь да положи. Да.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ивыка музыка выжимает самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио. Реклама.
3: Реклама.
2: Новое радио представляет. Это лето – твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
4: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
5: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО. Лицензия Банка России 03-56К от 14.04.2014. Новосибирск, улица Кирова, 86. Угрен 102-500-43-029-68. Категория 6+.
4: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
6: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
2: Новое радио.

0: Republic, Give Me Something, суперхит Вафиринова. Значит, план на остаток субботы таков. На Дальнем Востоке уже воскресенье, но ничего страшного. В 9 вечера по Москве мой коллега диджей Мхаслер в эфире со своим часовым танцевальным сетом суперхитов, суперновинок. Отвал всего гарантирован. Отдыхать так отдыхать, провожать весну так по полной. И до 10 утра по Москве в эфире, но в радио никаких ведущих, только музыка. Исключительно твои любимые суперхиты и суперновинки нон-стопом. Хочешь? Оставайся рядом. А я, Вадим Данилин, обнял, приподнял. Встретимся летом и зажжем.
1: Реклама.
2: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.

0: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето на пороге, а с ним и время для вкусных предложений. В фирменных магазинах Ситна рулет куриный всего 189 рублей 90 копеек. Идеально для завтрака или пикника на природе. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 2 июня. Ситна. Свое, родное, свежее.
4: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина, 95Б. 583-583.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-60.

0: Калинин и Райтраун.
1: Тема дня. Важна ли долчинья, когда человечек правильно разновыркт и пишет без ващиба? На эту тему сегодня разговариваем.
2: Мой пишет крайний рабочий день, а не последний. Ну да, да, да.
1: Да, крайний, а то один мальчик сказал последний, да.
2: Так это, да, и на него автобус упал.
1: В ту же секунду.
2: Конечно, поэтому... Да я искал зарядку на Alcatel, у тебя нет с собой, мне надо телефон зарядить.
1: У меня только на Nokia тонкая. Скиньте, пожалуйста, в чат зарядку на Alcatel.
2: На Fly или на Alcatel хотя бы, там они вроде подходят.
1: Мне скинули вчера Ваське.
2: Я еще вот демотиваторы использовал.
1: Видосы короткие в интернете сейчас модно, очень куб называется.
2: Вайны?
1: Вайны, сейчас набирает популярность стремительно, да.
2: Я пока в перископе сижу.
1: А, да, ты в перископе?
0: Да. 7 утра по будням.

0: Эх, хорошее было время.
1: Реклама. Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
10: Телефон доставки 58 11 58.
11: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20 66 66.

Скажите все те, кто носил на руках. Каждый, кто не цел, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: Реклама. Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
1: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
2: Дэнни! Катастрофа!
3: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
2: Я своего друга в обиду не дам.
3: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня. 6+.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Шоу «Лэп» с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыканты «Термейтс». Секретные звездные гости. Лолита. Юрий Лоза. Татьяна Буланова. Айова. Дмитрий Журавлев. Сироткин. Тося Чайкина. Крем Сода. Эй Йола. Найк Борзов. Александр Рева. И другие. Новое стадионное шоу «Лэп». 13 июня в Москве. Билеты на kassir.ru. 12+.
6: Новое радио.

радио. Сика падает пеплом, я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 12, плюс 14 градусов. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена, бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
7: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20-66-66.
10: Новое радио.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Исправь это. mus.nuradio.ru.

0: сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио. Реклама. Реклама.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
3: Телефон доставки 58 11 58.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20 66 66.
6: Новое.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно. Преимущественно без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 12, плюс 14 градусов. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
4: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет
0: 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкасти».

На новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама.

0: классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20 66 66.
8: Слушай,

Music представляют Припати. By DJ M. Hustler.

0: by DJ M. Hustler на новом радио.
1: Fresh Talk.
0: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
0: Супер новинки чарта ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти. Fresh Talk.
0: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Новое радио.

0: Припати by DJ M Hustler на новом радио. В выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: Фри Пати by DJ M. Hustler на новом радио.
1: Новое радио.

0: радиях.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
0: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закончим.

0: и Рэй Траун.
1: Вот тебе идея для максимально провального утреннего радиошоу. Название «Пробуждение с Константином и его мамой».
2: Почему с Константином?
1: Каждое утро ведущий Константин, 38 лет, без энтузиазма. Все как будто про нас. Ведет шоу из подвала своего дома. Вместо музыки звуки природы, записанные на диктофон в 2007 году. Интерактивы.
3: Ага, давай.
1: Слушатели могут звонить, но телефон не работает.
3: Это же прямо наше такое-то. Опять совпало.
1: Придумай джингл. Звук включающегося кассетника, немного скрипа, фоновый гул. Медленно, фальшиво поет Константин. Проснись, если можешь, кофе остыл уже. Константин и мама тебе не дадут уснуть.
0: Это пробуждение с Константином и его мамой. Она даже расписала, что там мама.
4: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу.
0: А еще в конце медленный бой на расстроенной гитаре. Типа
4: на новом радио.
5: Новое радио.

0: Нове радіо.
1: Правило три, важных слова одна, что я оставлю.

0: музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов.
2: И Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.
3: Новое радио.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов.
2: И Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.
3: Новое радио.

0: ТОК.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: Фреш ТОК.
1: Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Фреш ТОК.
1: Фреш ТОК. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне было их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Я пройдусь по нам мурашками, на чуть-чуть зелено суши.
1: В выходные новое радио превращается в

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.